0: 如今，哈萨克斯坦正在积极构建本国的人工智能生态体系，初创项目的加速孵化是重点关注方向。工业制造、创意产业和机器人技术领域的项目最多，研发大多基于中国已验证的技术架构，同时集成了哈萨克斯坦大语言模型。
1: Темирбек, можешь передать привет China Media Group?
2: Китайдың China Media Group компаниясына Қазақстаннан сәлем.
0: 在哈萨克斯坦的人工智能生态体系中，无人驾驶轻轨的运营也是重要一环。
3: Составы Астанинского метро ездят в статусе GOA4, это так называемая высшая лига автономности поездов. Отправление, движение, контроль остановок и работа дверей все происходит автоматически без участия человека.
0: 阿斯塔纳无人驾驶轻轨的落地离不开中国的支持。在河北唐山，为哈萨克斯坦生产的19列无人驾驶列车已开始制造。在天津，列车操控人员的培训也在同步进行。
4: Это очень нужное и правильное решение, что мы там обучились. Потому что сейчас я уже углубленно эту систему всю знаю. Вот все автоматы, режимы, байпасы, как действовать в любых нестандартных ситуациях. Я абсолютно уверен за безопасность своих пассажиров.
0: 在阿斯塔纳市，人工智能技术影响着几乎每一栋住宅。居民小区里正在普及全新智能停车系统，公寓里则安装着智能电表和水表，读数能够自动上传。一旦发生泄漏，还能自行预警。
5: Как вода попадает на датчик, мне приходит уведомление в приложении. С помощью этого приложения могу перекрыть все клапаны воды и защитить себя от потопа в квартире.
0: 培养人工智能专业人才是哈萨克斯坦当前的优先任务之一。阿斯塔纳国际人工智能中心面临的任务是从青少年抓起。为此，中心专门为12岁以上的孩子开发了培训课程。
6: Этот центр является абсолютно бесплатным. Школьники посещают его до или после школы и обучаются по 11 направлениям. Это IT направление, Gen AI, креативные технологии, включая анимацию, цифровую музыку.
7: Я думаю, да, это хорошая инициатива. Оно предоставляет для участников очень позитивный, скажем так, опыт и поможет нам также не отставать от глобального тренда развития.
8: 日前，中吉联合考古队在吉尔吉斯斯坦红河遗址的发掘中取得突破性收获。这处中古时期的西域名城不仅首次明确了城市空间布局，遗址中出土了一批公元10世纪前后体现丝绸之路多元文化交融的珍贵文物。红河遗址位于吉尔吉斯斯坦楚河州，总面积约20平方公里，是中古时期中外文献所载的西域名城新城。经过5年的系统发掘，联合考古队在红河遗址的佛寺、城墙等关键节点取得重要发现。令人瞩目的是，遗址中出土了一批公元10世纪前后体现丝绸之路多元文化交融的珍贵文物，为研究绿洲文明、草原文明与中原文明的互动融合提供了关键的实物支撑。
9: 近几年来呢，我们将国内比较成熟的技术、方法、理论都带到了吉尔吉斯斯坦，包括聚落考古的方法、城址怎么去发掘、先进的测绘技术、遥感技术等等呢，这些方法技术促进了新城遗址的非常重要的一些考古成果的呈现，用考古实证证明了丝绸之路从起点到过程非常重要的关联性。
8: 楚河谷地东连中国新疆，西接西亚，地理区位举足轻重。面对总面积达20平方公里的庞大红河遗址，联合考古队融合了激光雷达遥感、数字建模、系统勘探等多维手段，不仅精确揭示了城市的空间范围，还首次证实该城址由至少4-5座城址构成。这一工作为宏观上厘清楚河流域中古时期城镇的分布、等级与演化脉络奠定了坚实基础。
9: 我们的长安城是丝绸之路的起点，而吉尔吉斯斯坦的楚河谷地呢，也是丝绸之路非常重要的交通咽喉要道，所以强强联合促进了我们目前考古工作的重要收获。
8: 联合考古项目不仅直接回应了国际学界对丝路重要节点城市空间与社会结构的关切，更建立起联合考古文物保护修复实验室，用科技手段为沿线文化遗产筑起保护屏障。随着红河遗址